0: Наше радио. Знай наших. Ты слухаешь. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Наше радио. Знай наших. Наше радио.
1: А я все плакала, плакала, душувала. У свого серця питала.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Наше радио.
2: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: Якщо любиш, то кажи.